Матерых хищников, матерых хищенков. Кричат загонщики и лают сыть рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же?

идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы-тарфоны, кровь на снегу и пятна красных флажков.